0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.